сырьяны не кем. А я мне я помасу на фаянке. Амарагер, эдэ ойя на сырьяны.